0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Какие планы на майские?
8: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
9: Только Лада. Только Брайт Парк.
7: Какие планы на майские?
10: На новой Весте. На природу вместе.
9: Только Лада. Только Брайт Парк.
11: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Радио Дача.

С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Сяоха ичинкешула. Чунгочишешинда.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
14: Радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Какие планы на майские?
4: На новой гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте, на природу вместе.
3: Только Лада, только Брайт Парк.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
0: Скидки.
1: Как месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура!

сексуальная функция – это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
8: На новой Весте? На природу вместе!
6: Только Лада, только Брайт Парк.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Когда весна радует солнцем, салоны немецких оптик радуют солнцезащитными скидками. Успевайте на распродажу солнцезащитных очков со скидками до 50%. Модели на любой вкус, стиль и возраст, от классики до спортивных. Приходите в салоны немецкой оптики на Ленина 48 и салон Роденшток на 50-летие магнитки 63А. Телефон 41 11 14. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: А чем вам нравятся чистальные растительные экстракты? Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор «Экстра». Тройной удар. Жукобор «Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубни щит».
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 +2 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет жене Татьяне, сыну Ромашке, сыну Алексею, который сейчас служит в армии во Владикавказе, и дочке Марине. Всем желаю хороших выходных и отличного настроения. Ставлю песню Леонида Агутина. Спасибо, радио «Дача».
4: Бегут

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
9: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Какие планы на майские?
9: На новой гранте на дачу. И шашлык в придачу.
8: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
10: На новой Висте? На природу вместе.
8: Только Лада. Только Брайт Парк.
11: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама. От вредителей. «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
3: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
4: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
3: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
5: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор «Экстра». Тройной удар. Жукобор «Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: 5555.
1: Радиозапись, хотим передать привет братьям Лагутиным из Курска. Хотим послушать песню Ирины Аллегровой «Фотография». Спасибо, радиоудачи.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Ну что, друзья, начнем это утро. Григорий Лепс, самый лучший день на радио «Дача». Да, безусловно, самый лучший день предпраздничный, когда переполняют идеи, все афиши изучены и все встречи с друзьями оговорены. Сегодня заключительный день первой тройки майских выходных, и, возможно, многим от этого немного грустно. Но чем раньше мы проснемся, тем больше интересных событий нас ждет. Желаю всем доброго утра. Иван Никитин с вами. Это «Радио Дача». Скоро продолжим хитом Натальи Гордиенко. Далее послушаем Дмитрия Маликова. А сейчас несколько слов о погоде. Всем привет!
1: Реклама. Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: передача.
1: 3 мая, воскресенье, день подведения итогов и восстановления внутреннего баланса. Девы, козероги и скорпионы смогут трезво оценить происходящие вокруг события. Важно, ваша рациональность поможет справиться с любой возникающей трудностью. Овны, львы и близнецы будут настроены на движение и идеи. Однако не стоит перегружать день активностью, особенно в креативной сфере. Лучше оставить время для отдыха и восстановления. Тельцы, раки и весы сосредоточатся на личной жизни. Возможны важные переговоры с близкими или даже переоценка ценностей в отношениях. Рыбы, водолеи и стрельцы могут получить неожиданные новости и совершить открытия, касающиеся личной жизни. Это хороший момент, чтобы понять, куда двигаться дальше.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: такой приятный хит. Анна Семенович на радио «Дача». Начните день с комплиментов, действительно. И будет самый лучший день. Как в том самом хите, в той самой песне, которую мы недавно послушали. Причем долго подбирать эпитеты совсем не обязательно. Достаточно сказать «ты самый лучший» или «ты самая лучшая». И не было никакого соревнования и нигде, и ни с кем. Это просто безусловный факт. А дальше добавим слова «как сильно любим», и объятия станут лучшим завершением комплимента. А лучшая атмосфера для любого повода будет музыка «Радио Дача», друзья. Через мгновение послушаем хит Натальи Ветлицкой, далее Стас Михайлов. В общем, оставайтесь с нами, будет хорошо.
1: Реклама. Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительный может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: «Русские бани на Малиновой». Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: мешает, друзья. Группа Любэ на радио «Дача» нас подталкивает к тому, чтобы нас абсолютно ничего не сдерживало в этот выходной день. Предложений об интересном проведении майских праздников действительно много. От прогулок в парках до открытия личного дачного сезона. С одной стороны, хочется прогуляться в городе, на людей посмотреть и себя показать. С другой, на даче, в кругу родных лиц и милее, и теплее. Выбирайте, что вам по душе. Остался всего один выходной. Обязательно берите с собой любимое радио, потому что хорошо там, где есть радиодача. Скоро вернемся к хитам любимых артистов. Послушаем Наташу Королеву и обязательно узнаем, кому передали привет в музыкальной заявке рубрики «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
3: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает инженер.

0: Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет моей жене Гуле. Гуле, я тебя люблю, скоро буду, не скучайте. Поставьте еще песню, спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удача зацепила. Самый отвратительный зацеп — это на рыбалке, друзья. Когда только начался клев, рыба прикормлена, и тут зацеп. Ах, как хочется, не хочется, вернее, терять снасть. А сколько сапог было затоплено у берега в погоне добраться до поплывка. Ох, друзья, лето, воспоминания, желания, мечты. Скоро еще вспомним о том, какой сегодня праздник. Кроме одного майского дня, который мы проводим сегодня. А перед этим послушаем хит на радио «Дача». На очереди дуэт Дениса Клявера и певицы Жасмин.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Испарилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: А сегодня 3 мая, Всемирный день солнца. Знаете ли вы, что солнечному свету нужно всего около 8 минут, чтобы преодолеть 149,5 миллионов километров и добраться до Земли? А еще благодаря гигантской звезде по имени Солнце на Земле есть жизнь. Давайте ценить ее свет и тепло. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Дима Билан на радио «Дача». Май только начался, поэтому для грусти нет причин. Но в любых непонятных ситуациях делайте радио погромче, и все будет еще лучше. Скучать точно не позволим. Кроме того, счастье по выходным нам добавляет дачный сезон. Он уже давно наступил и должен сопровождаться только хорошей музыкой радио «Дача». Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 и в четверг в 9 утра зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Ну все, друзья, минута полезной информации закончена. Перейдем вновь к музыке. Скоро послушаем хит Андрея Губина и дуэт Алла Рид и Алексей Петрухин. Наслаждаемся.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
8: На новой Весте? На природу вместе.
6: Только Лада. Только Брайт Парк.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супанэр.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: пьер-нарцисс прямо сейчас на радио «Дача». А еще говорят «я в шоколаде». Конечно, не в буквальном смысле, а так мы говорим, когда все хорошо получилось. Когда мы испытываем удачу, комфорт, успех. Вот пример, кстати говоря, сообщений для удачного часа. Всем слушателям радио «Дача». Не переживай за меня, я в шоколаде. Новая работа, хорошая зарплата, дружный коллектив. Ну, прекрасно же. Или вот, например, он всегда в шоколаде. Куда ни пойдет, везде ему рады и помогают. Тоже прекрасно. И еще одно. С такими связями он точно в шоколаде. Любые проблемы решаются в два счета. Вот вам, пожалуйста, шоколадное приветствие. Итак, друзья, вернемся к музыке. Прекрасной, замечательной, солнечной. В общем, майской. Все, как мы любим. Итак, дальше Хабиб и одно из поздравлений в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Каждая прогулка опасна.

0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
11: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
12: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
16: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
17: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
18: Радиодача представляет!
19: Как пищуте, челокнесте!
5: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из города Саратова. Хочу передать привет своим детям Михаилу, Ирине,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.

0: Дача красиво и поэтично описана в песне «Душа», которую можно сравнить с настоящей птицей, легкой и способной преодолевать многие расстояния. Мы наблюдаем историю непростых отношений между людьми и с препятствиями, размышлениями и... Ну и о многом еще другом, друзья. Так что это только не прочитал. Итак, о чем можно точно принять решение как можно скорее? Так это взять телефон в руки, позвонить на радио «Дача», передать привет и заказать песню в программу «Удачный час». Вот это уж точно. Всем желаю удачно дозвониться. Зовут меня Иван Никитин. Всем еще раз привет. Ну и давайте расскажу, что будет дальше. Дальше мы с вами совсем скоро послушаем Алену Петровскую, группу «Карт Блан». Послушаем тот самый хит. Да, друзья, наша рубрика совсем скоро появится. Ну и поговорим о погоде.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
12: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

0: фольклорно и бесподобно, как всегда. Любовь не матрешка, птица не самолет, шашлыки не фитнес. Можно продолжать бесконечно, но главное неизменно. Хорошо там, где есть радиодача. А если еще хорошо проводить время с пользой на свежем воздухе, на радиодаче все лето помогает разбираться в дачных вопросах. Рубрика «Хорошо устроено», друзья. Давайте поговорим об этом. Как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, какие материалы нужны. Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику в следующую субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Пока перейдем к душевной музыке, послушаем хит певицы Лолиты, далее Лена Перова. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
8: На новой Весте? На природу вместе!
6: Только Лада! Только Брайт Парк!
9: Как хорошо на природе! Запах дымка! Майские! Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов! Только до 5 мая! В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек! Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных! Ситна. Майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
10: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
11: Когда весна радует солнцем, салоны немецких оптик радуют солнцезащитными скидками. Успевайте на распродажу солнцезащитных очков со скидками до 50%. Модели на любой вкус, стиль и возраст, от классики до спортивных. Приходите. Салоны немецкой оптики на Ленина 48 и салон Роденшток на 50-летие магнитки 63А. Телефон 41 11 14. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо! Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске

0: Там, где весна. Именно так называется этот хит, который пропитан хорошей майской погодой. Как только сошли снега и, наконец, установилась замечательная майская погода, печали как не бывало. Согласитесь, самое время наслаждаться долгожданным отдыхом и проводить время с близкими людьми. А еще можно передать привет в рубрику «Удачный момент» или программу «Удачный час», которая начнется совсем скоро в 12 часов по московскому времени. Друзья, пока вы думаете, поднимаете телефон, звоните в нашу московскую студию, послушаем хит Авраам Руссо и заявку с приветом в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
4: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
7: Менсе.
6: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
7: Менсе.
6: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: С Green Life на грядке все в порядке.
12: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
13: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
15: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку! Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
18: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
16: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Кисель Реавит для желудка суперхит.
20: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
19: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
21: Муравьи везде и всюду.
19: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
21: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми.

0: лекарства от компании «Эвалар». «Гинкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Привет, меня зовут Егор из Москвы. Я хочу передать большой привет всем слушателям и любителям радио «Дача», а также своей любимой теще и всем родственникам в городе Владивосток. Хочу заказать песню Юрия Лоза по

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Сергей Лазарев на радио «Дача». Самое сердце хит о том, что лучше пережить боль, чем страдать от молчания. Герой песни признает свою уязвимость, но предлагает сыграть на чистоту. «Карты открыты», — говорит он. Предлагаю не прятать нужные слова, друзья, и говорить их в эфире радио «Дача» почти уже через полчаса. Разумеется, речь идет о программе «Удачный час». Ну что ж, пока вы пишете свои сообщения, пока вы готовитесь поздравить родных и близких, послушаем совсем скоро хит Стаса Михайлова и группу «Руки вверх». Всем отличного настроения.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family. Новосибирск. УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
9: Сяохуа ичинг чешула.
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: под санки мы вдвоем.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
1: Это «Радио Дача».

0: Ирина Аллегрова на радио «Дача». Еще много интересных диалогов, сообщений и мыслей нас с вами ждет в песнях самого душевного радио. Но главное, что хорошую музыкальную атмосферу всегда можно взять с собой, где бы вы ни были сейчас. На даче, дома или на природе, на шашлыках. У кого близится обед, желаю, кстати, приятного аппетита. И всем-всем-всем говорю до встречи в удачном часе программе «По вашим заявкам». Скоро послушаем хит Артема Качера. Далее программа «Честно о полезном» и много-много чего еще. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
7: На новой Висте? На природу вместе.
5: Только Лада, только Брайт Парк.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
12: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус – это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус, хозяин-батюшка – фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
13: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей Китая.
16: Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и

0: Натурально, натурально.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Передайте, пожалуйста, привет моей двоюродной сестре Марине Портновой из города Димитровград. И поставьте что-нибудь, пожалуйста, из Димы Маликова. Дорогая Марина, мы тебя любим, скучаем по тебе и по твоей семье. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
5: Ох, друзья, ну что ж, по-моему, давненько мы с вами не болтали, не обсуждали ваши сообщения и, самое главное, не передавали приветы на всю страну посредством радиодачи. Что ж, приветствую всех. Читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Всем огромный, пламенный, майский, шашлычный привет. Так, напомню, что поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8-495-995-2555. Сообщения присылайте на номер мессенджера МАКС 8-910-004-49-24 и пишите сообщения в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом. Вот что я уже, друзья, прочитал в мессенджере и в нашей группе «Радио Дача». Итак, Федор написал: «Радио Дача, передайте, пожалуйста, привет моей супруге Маркеловой Наталье». Ну что ж, Федор, ну комплиментов надо было побольше Наталье, она бы оценила. Дальше, Ксения: «Поздравьте Ольгу Николаевну с днем рождения от внучка Вани. Он желает ей крепкого здоровья, пусть мечты сбудутся. Скоро вернется домой, люблю дорогую бабулечку». Ну вот, замечательно, очень душевно, по-моему. Людмила написала: «Привет всем сотрудникам ЧОП Олимпа, Красногорский, поселок Красногорский. Желаю хорошей смены ваши коллеги с ККЗ». Вот так выговорил. Ну что ж, друзья, давайте тогда перейдем к музыке. Тем более, что музыка заразительная. Вы слышите, звучит она потрясающе. Можно потанцевать, можно обнять друг друга. Но самое главное, друзья, быть вместе. Вместе и обязательно слушать радиодачу.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате «Времена года». Московская область, Ногинский район. Здесь очень прекрасно у нас. Прошу передать песню моему близкому другу Александру Гритчину. Песню «Ани Лорак, забирай рай». Спасибо вам, радио «Дача». Всем самого доброго, успехов, здоровья, настроения весеннего, летнего уже почти.

Двигаемся дальше, друзья, причем двигаемся в ритме танца, по-другому и не может быть, потому что все-таки праздничные выходные должны оставаться праздничными, веселыми, легкими и, самое главное, на одной волне с радиодачи. Идем дальше, друзья. Марина написала: «Здравствуйте, Иван». Здравствуйте, Иван. Передайте, пожалуйста, привет моим родным и маме Галине Анатольевне. Передаю на всю страну. Максим написал: «Желаю всем отличного весеннего настроения и пожарить как следует майских вкусных шашлыков». Ой, прям даже захотелось. Только, Максим, пожалуйста, пишите, кому сообщение-то? Ну, хорошо, что вы такой человек, который с широкой душой и на всю страну передаете привет, но все-таки хотелось бы адресно. Так, Радио Дача, передаю привет всем дачникам старого оскола Белгородской области. Своей маме Людмиле Николаевне, она всегда слушает ваше радио. Всем хорошего выходного дня и отличного настроения, пишет Оксана. Ну что ж, друзья, вот такие вот сообщения на данный момент. Пишите побольше, пишите почаще, все будем читать. Ну а самое главное, будем обязательно слушать хорошую музыку, под которую можно не только танцевать, друзья, но и еще и навевать. Может быть, что-то забыли сказать, может быть, что-то еще стоит добавить. Пишите, пишите, пишите.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Зовут меня Фадеева Наталья. Я из города Уфы. Хочу передать своему мужу большой привет. Сегодня у нас годовщина свадьбы, 25 лет. Мужа зовут Фадеев Владимир. Люблю и буду любить тебя всегда. И заказать песню любое. Главное, есть ты у меня. Спасибо, Радио Дача.

0: Точный час.
1: Ну, согласитесь, золотые слова. Главное, что ты есть у меня. Вот это замечательно. Просто почаще произносите. Друзья, передать привет, поздравить и заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Звоните, запишемся, поздравите. Сообщение на номер мессенджера Макс отправляйте обязательно. 8-910-004-49-24. И сообщение пишите обязательно под нашим праздничным постом. Удачный час. В группу ВКонтакте, в комментариях. Так, несколько сообщений. Людмила, добрый день, Радио Дача. Передаю привет моему любимому мужу Геннадию Ивановичу. Дорогой мой, знай, что я тебя очень сильно люблю и буду любить всегда. Здоровья тебе и долгих лет. Вот, прекрасно, прям до слез. Екатерина, передаю привет своим дочерям Поляковым, Виктории и Евгении, которые сейчас отдыхают на даче. Будьте послушными девчонками, я вас люблю. Мама, всем весеннего настроения. Ох, Екатерина, и вам тоже. Так, Варвара, Радио Дача, хочу пожелать всем хорошего дня, а также передать привет семье Чуфряковых и Петровых. Передали. Привет Наталье Круговской. Скоро приедем на дачу. Ура! Кричит Анастасия. Ой, поздравляю. Да, передаю привет любимому мужу Евгению и дочке Даше в деревню Семенково Вологодской области. Люблю вас до луны и обратно. Давайте просто до луны, а обратно не надо. Ольга это прислала сообщение. И еще Айгуль. Передаю привет своим любимым деткам Аришке, Радиошке и Аврошке. Я вас очень люблю. Не грустите в этот пасмурный день. Главное, что мы вместе. Скоро приедет папа, наше солнышко. Друзья, совсем скоро вернемся к музыке. Всем здрасте.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Иванушка, а ты куда?
11: В бане, Аленушка.
10: В какие бани?
11: На Малиновой.
10: А что там?
11: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александр из города Красноярска. Хочу передать привет своим любимым девчонкам, жене, дочери, сестре. И поставить для них песню «Максим. Нежность». Всех люблю. Спасибо, «Радио Дача».

Идем дальше, друзья. Удачный час продолжается. Передать привет и поздравить. Заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Очень много звонков. Да, очень много. Это хорошо. Сообщение на номер мессенджера Макс присылайте 8-910-004-49-24. Вот такой он номер. И сообщение пишите в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом. Итак, читаю. Ксения, привет, Радио Дача. Передаю привет своему... Пишет Ксения. Ой, как замечательно. Прям любовь. Любовь есть, друзья. Вот видите, пожалуйста, подтверждение. Андрей написал. Поздравляем с днем рождения с 16-летием Дашеньку. Желаем ей здоровья, успехов в учебе, удачи в любви, исполнения желаний от тети Наташи, от бабушки Нади, от дедушки Валентина, от братиков Мишеньки и Андрея. Пусть весна подарит тебе море улыбок, тепла и счастья. Любим тебя, наша принцесса. Вау, друзья. Ну, прям на одном дыхании. Анна, мы работаем, мир, труд, май всем, здоровья крепкого и мирного неба. Анна, ну, вы там уж сильно не утруждайтесь, все-таки выходной день. Радио Дача и все слушатели, весна, ура! Передаю привет всем жителям Третий Решающий. Друзья, это название поселка, Третий Решающий, ничего себе. Всем хорошего настроения, пишет Светлана Белка, вот так вот. Иван написал, передайте привет Виолетте, пусть урожай на ее грядках будет богатым. Действительно. Так, Светлана написала, хочу передать привет бригаде НБТ из Суксуна. Желаю вам хорошего настроения и отличного рабочего настроения. Ну что, друзья, перейдем, наверное, к музыке, да, уже? Давайте послушаем для всех лирическую композицию, немножко сбавим обороты, но оставайтесь с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, радио «Дача». Хочу поздравить своего любимого мужа Виталия с днем рождения. Счастья, сил, успехов во всем. Ты лучший. Песня «Игорь Николаев. День рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Друзья, снова ваши сообщения. Рад читать. Иван Никитин меня зовут. Итак, поехали. Анастасия, здравствуйте, радиодача. Передайте привет родственникам из усадьбы Спасская, деревня Миришкина, город Воскресенск. Передаем. Татьяна написала: добрый солнечный яркий день. У нас целыми днями громко на весь участок в эфире любимая радиодача. Ну вот же, как прекрасно. И когда Анатолий слышит привет, у него поднимается настроение. Пусть наш привет летит по Волге в соседней деревне Машинцевым, Молодовым, Сусловым и Соловьевым. Отдельное спасибо за ударение, Татьяна. Дальше идем. Екатерина, передайте привет семье Сорокиных из Костромы. Удачной поездки и вкусного шашлыка в эти майские теплые денечки. Ох уж, да, прям даже захотелось. Ольга написала: передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Алексею. Люблю его очень-очень. Вот так вот, как в песне Артики Асти. Так, Иван написал: передаю привет своим родителям Пьянцевым Владимиру и Наталье. Или Пьянцовым, вот так вот, может быть. Нет, Пьянцевым все-таки. Мир, май, труд. Вот так вот, перефразировали. Мы на даче. Дальше. Лидия, большой майский привет, село Покров. Труд и радость. Сажаем огурчики и морковку. Мамочки Лидия и бабуле Нине солнечный привет. Всем хорошего настроения. Дальше идем. Максим, передайте привет СНТ «Труд и отдых». Всем хороших трудовых выходных. Ну и Ксения, бабушка Нина и дедушка Павел Андреевы, шлем вам внучатый привет. Желаем всего хорошего, чтобы вы не болели, не унывали, радовались весне и знали, что мы вас очень любим. Слушайте радио и берегите себя. Ну вот лучше-то и не скажешь.
1: Реклама. Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте, на дачу и шашлык в придачу.
3: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
5: На новой Весте, на природу вместе.
3: Только «Лада», только «Брайт Парк».
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Город не ждет. И тормоза тоже.
13: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
14: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
15: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Марина, я из Казани. Хочу передать привет своим родным, близким и поставить песню для любимой мамы Танецкой Галины Анатольевны, песню «Без

Итак, друзья, передать привет и поздравить и заказать песню можно по московскому номеру 84959952555. Звоните. Сообщение на мессенджер Макс. Пишите 8-910-004-49-24. Вот так он называется. И сообщение в официальную группу ВКонтакте тоже принимаем. Пишите в комментариях под постом «Удачный час». Итак, добрый день, радиодача. Просим вас поздравить наших соседей Игнатьевых, Елену и Александра с открытием дачного сезона. Всем хороших выходных и отличной погоды. Надежда, деревня Пекша. Или Пекша, наверное, Пекша. Дальше поздравляю мужа Илью с майскими праздниками, жена Елена. Желаю вам уже увидеться поскорей. Так, Алена написала. Поздравляем с днем рождения нашего любимого мужа и папу Юрия Чибисова. Желаем ему успехов на службе, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Прекрасно. Сообщение от Валентинки. Большой привет всему городу Кирову, особенно моей дорогой и любимой доченьке Дашуне. Передали. Татьяна из Москвы написала огромный привет сыну Руслану, мужу Рашиту. Желаю солнечного настроения, удачи и радости. Я люблю вас, написала Татьяна. Вы лучшие, пусть у вас будет дача. Ой, как хорошо. Действительно, пусть.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню Родион Газманов «Парами» для моей жены Орлова Полина. Желаю здоровья, терпения, солнечных дней. Спасибо, радио «Дача».
3: Смотрю

0: Точный час.
1: Друзья, как много сообщений, как приятно, как хорошо. Так, сейчас у нас подпись LA. Что это значит, я не знаю, но тот, кому сообщение, наверное, понимает. Добрый день, радиодача. Пожалуйста, поздравьте нашего сына Макарова Валентина с днем рождения. Мы очень любим тебя, сыночек. Поздравляем, Макар, с днем рождения. Надежда из города Батайска. Хочу поздравить мою любимую доченьку Ярославу с днем рождения и пожелать ей любви, здоровья, счастья и мира. Так, отлично. Константин прислал сообщение. Передаю привет своей маме Оле и папе Косте. Желаю счастья, здоровья и много денег. Вот так вот. Взрослое пожелание. Катя написала. Передайте привет Дарье, Анюте, Джамалу. Всем вкусного горячего шашлыка. Ой, как хорошо отдыхает с вам. Валерия написала. Передайте, пожалуйста, привет маме Вере, сестренке Нике и бабушке Любе. Еще, друзья, одно сообщение успею прочитать. Людмила написала. Передаю привет мужу Виталичке. Пусть ему дачные хлопоты будут легкими. Я тебя очень люблю, твоя Людочка. Ну вот, замечательно, друзья. Что ж, на этом программа «Удачный час» не завершена. Она продолжается. Еще послушаем, кому передали привет и песню. Ну а прямо сейчас, друзья, готовимся уже к следующему часу. Зовут меня Иван Никитин. Увидимся, услышимся. Всем огромный привет, хороших шашлыков и, самое главное, самого лучшего времяпрепровождения в компании «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеке.
3: Запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.

0: Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
4: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
12: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
13: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: С Гринлайф на грядке все в порядке.
15: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Гринлайф. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
16: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
17: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Михаил Шуфутинский.
21: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
20: Юлиана Караулова.
19: Отпетые мошенники.
21: Люби меня, люби.
19: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория 12+.
22: Радио «Дача» представляет.
23: Что там у нас с крышей?
24: Отъехала!
25: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
22: Удачный час.
26: Здравствуйте, любимые «Радио Дача». Меня зовут Светлана Ларионова, я из Орехово-Зуево. Я хочу передать привет и огромное поздравление своей любимой подружке Неле Локтевой, которая тоже из Орехово-Зуево, и пожелать ей всего здоровья, хорошего и удачи во всем, и попросить песню «Фантазер». Спасибо, «Радио».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Ох, друзья, не хочется прерывать. Группа «Челси» на радио «Дача». Приятные слова повышают нашу самооценку. Что тут скажешь? Это так и есть. Повышают уверенность, помогают почувствовать себя ценным и даже мотивируют на успех. А еще эмоциональная поддержка выводит из состояния грусти, снижает тревогу, дарит заряд позитива. И особенно это важно в трудные периоды жизни. Вот так-то. В общем, одни плюсы от комплиментов. Поговорим о многом дальше на радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем желаю отличного майского выходного. Далее и совсем скоро послушаем Катю Лель и исполнителя Цой. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ. Это дом, первый этаж.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Сяоха ичинкешула. Чунгуочишешинда.
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Друзья, Марина Федункив прямо сейчас на Радио Дача. Крутых новостей на Радио Дача всегда много. Во-первых, это фестиваль «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лиф-арене. Масштабнейший, я бы сказал, праздник, который состоится в этом году в Москве. А уже сейчас, по выходным, счастье добавляет еще и нам дачный сезон, который всегда поддерживает Радио Дача. Так, а кроме этого, друзья, еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 утра можно было посмотреть, и в четверг, кстати говоря, те, кто не успел, сегодня в четверг могут в 9 утра также увидеть все, что приготовила Радио Дача. Зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы категории 16+. Вот, в общем-то, и пока все, наверное, хватит. Давайте вернемся к музыке и совсем скоро послушаем Алену Ланскую и Владимира Маркина.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 7 градусов.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Какие планы на майские?
8: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
7: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
9: На новой Весте? На природу вместе.
7: Только Лада. Только Брайт Парк.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
12: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо.
14: Город не ждет. И тормоза тоже.
15: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
16: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Татьяна Буланова, «Ясный мой свет» на радио «Дача». Лучезарный хит. Как все-таки хорошо, что певица сменила имидж. Ну, правда же? Лучезарные хиты, яркие образы и песни, которые поют все, от сольных концертов до всевозможных вечеринок. Но начиная именно с этой песни, мы увидели Татьяну Буланову как зажигательного исполнителя, чему и рады каждый раз при прослушивании. Что ж, друзья, скоро вернемся к душевной музыке «Радио Дача». А на очереди хит Ирины Круг. Ну и узнаем, кому достался музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
9: Минсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
15: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
17: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивать прений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазин.

Тарасов, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Николай. Передайте, пожалуйста, для Тамары песню «Если бы был я султан». Я хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы была счастливой. Спасибо, радио «Дача».
4: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Дубцова. Всем влюбленным посвящается. Именно так можно сказать или мысленно подумать под эту песню. Красивый хит, вдохновленный чувствами и романтикой, прямо сейчас на радио «Дача». Всех приветствую, с вами Иван Никитин. Желаю провести вторую половину дня так же хорошо, как первую, или даже лучше. Предлагаю продолжить оставаться в комфортной атмосфере любимого радио. Скоро послушаем хит Евгения Григорьева, далее группа «Любэ». В общем, все самое лучшее и только для вас. Именно так можно и сказать.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
1: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Тамара Кутидзе, «Только любовь». Рассуждение о любви – дело сердечное. И чем сердце больше, тем больше в нем найдется место для любви. А еще говорят, что человек хороший всегда притягивает хорошее. И мы сейчас не о том, что хорошим девочкам нравятся хулиганы, а хорошим мальчикам – оторвы. Мы исключительно о добрых семейных ценностях. И, ну, о любви, конечно. Друзья, совсем скоро вернемся к музыке. Мы без нее не можем жить, уверен, вы тоже. Скоро послушаем группу «Нана» и хит Филиппа Киркорова.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Когда весна радует солнцем, салоны немецких «Оптик» радуют солнцезащитными скидками. Успевайте на распродажу солнцезащитных очков со скидками до 50%. Модели на любой вкус, стиль и возраст, от классики до спортивных. Приходите в салоны немецкой «Оптики» на Ленина, 48, и салон «Роденшток» на 50-летие магнитки 63А. Телефон 41 11 14. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Иракли на радио «Дача». Совершенно не хочется помнить, что первые майские выходные заканчиваются. Остановиться после трехдневного беззаботного отдыха невозможно. Ну, согласитесь, для тех, кто много работает, 1, 2, 3 мая – это вообще настоящий отпуск. Впрочем, середина дня, отдых продолжается, поэтому всем желаю только самого лучшего в компании «Радио Дача». Далее послушаем группу «Республика» и узнаем, кому достался музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартира.

0: носу точно.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Радиодача представляет.
11: Как ты шутишь, лохнешься!
12: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
13: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
13: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Пензенской области, Тамалинского района. Меня зовут Анатолий. Хотелось бы Тамалинскому району пожелать хорошего настроения, здоровья. Хотелось бы поставить песню группы «Мираж. Новый герой». И спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Через годы, через расстояние, только на «Радио Дача».
2: Песня года.
0: «Радио Дача».
3: Песня года 2003.

0: представляешь, хит 2024 года. Два юноши, Ваня Дмитриенко и Никита Беляков, поочередно признаются девушке по имени Анна Белякова в любви. Девушка отвечает каждому, а затем повторяет схожие по смыслу строки. Друзья, в эфире программа «Песня года». Мы говорим о различных событиях, которые произошли в тот или иной год и, конечно же, связаны с песней, которая звучит прямо сейчас. Ну что ж, еще в 2024 году прошло первое в мире масштабное соревнование, где классический спорт сочетается с его цифровыми аналогами, видеоиграми и симуляторами. Называлось соревнование «Игры будущего», а местом проведения стал город Казань для 2000 спортсменов. Разумеется, год богат и на другие события, которые можно перечислять еще очень и очень долго. Поговорим о них совсем скоро, но сначала послушаем известный хит группы «Иванушки Интернешнл». Далее Григорий Лепс.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Русские бани на Малиновой ждут вас.
11: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: передача «Давай оставим все как есть». Именно так называется хит 1995 года. Композиция стала одним из ключевых треков в карьере звезды и до сих пор остается узнаваемой, за что мы, конечно же, ее любим и ценим. Продолжаем программу «Песня года», друзья, посвященную легендарному фестивалю 1971 года. Именно тогда он взял свое начало. Что ж, еще в этот 1995 год произошло множество интересных событий. И вот, например, появление группы «Иванушки Интернешнл», которая быстро стала популярной. Группа стала одной из ключевых, между прочим, поп-групп 90-х, сумев затмить многих других исполнителей. Но звезд радиодача затмить невозможно, поэтому через некоторую паузу мы к ним и вернемся. Послушаем группу «Золотое кольцо» и певицу «Слава».
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Какие планы на майские?
4: На новой гранте, на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Висте, на природу вместе.
3: Только Лада, только Брайт Парк.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
13: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Александр Буйнов, «Горький мед», хит 2003 года. Что ж, «Горький мед» — метафора чувства, которое испытывает герой песни о неразделенной любви к счастью в реальной жизни. У артиста все намного лучше, чем в песне. Он женат, а брак основывается на взаимном развитии и общих интересах с супругой. По-моему, замечательно. А еще в 2003 году свое 300-летие отметили жители города Санкт-Петербурга. Празднование включало более 2500 развлекательных и познавательных мероприятий. А на Красной площади тем временем в Москве состоялся 3-часовой концерт Пола Маккартни, который собрал около 25 тысяч поклонников. И, кстати, тоже весной, тоже в мае. Друзья, на этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Далее встречайте замечательного во всех смыслах моего коллегу Сергея Черноусова. Через короткую паузу нас с вами еще ожидает хит 2014 года певицы Алсу и музыкальный подарок одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Реклама. Плохая память, головная боль, тромб. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: не пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песни не прощаются с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Игоря Михалева с днем рождения. Игорек, с днем рождения тебя, дорогой. Пусть все твои дороги будут вести к удаче. В качестве

0: самый нежный, самый родной. Когда отношения между влюбленными кажутся слишком идеальными, то каждый невольно начинает сомневаться в их искренности. Ведь как же без споров, страсти и каких-то неудобных ситуаций? Поэтому любовный союз можно считать вполне здоровым и гармоничным, даже тогда, когда партнеры проявляют свои чувства не самым романтичным образом, но точно искренне и любя. И рубрика «Удачный момент» в финале часа тому подтверждение. Звоните к нам в студию и порадуйте свою вторую половину в нашем эфире. От нас через короткую паузу песни Варвары, Ирины Аллегровой, Николая Баскова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Сейчас в завершении выходных многих также ожидает путь в сторону дома. 3 дня пролетели, и пора вспомнить о том, что завтра понедельник. Но в нашей истории есть положительный исход событий. Наступающая рабочая неделя пролетит, и затем снова 3 выходных дня. Но не станем забегать так далеко. Наслаждаемся тем, что окружает нас здесь и сейчас. А с нами пока что еще прекрасный теплый вечер, который уже скоро дополнят песни Алисы Фрейндлих, Аллы Рид, Ромы Жукова и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу и шашлык в придачу.
5: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
7: На новой Весте? На природу вместе!
5: Только «Лада», только «Брайт Парк».
8: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
12: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио «Дача».

0: для кого-то так трогательно и точно исполнила эту замечательную песню Алиса Фрейндлих на радио «Дача». И нашим героем в финале любого часа может стать уже конкретный и определенный человек. Кто-то из ваших друзей, родных или близких. Продолжайте звонить к нам в студию, передавать приветы в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А еще через короткую паузу послушаем хиты Валерии, групп «Градусы», «Непара» и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
11: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
13: Каждая прогулка – опасная миссия. Пинчи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
14: Подробности на tixfree.rf.
15: Tix.

0: листаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель для ави, желудок
1: поблагодарит. Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, радио «Дача». Я звоню из города Волгограда. Меня зовут Лилия Леонидовна. Я бы хотела услышать песню Лилии. Даю привет моей подружке Светы. Желаю ей счастья, здоровья и всего-всего хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Сейчас весной нам солнца нужно еще больше, летом как-то на это особо не обращаешь внимания, тепло и ладно. А вот когда за окном пасмурная погода или дождь, все, верните солнце. И это я еще не говорю о том, что в отдельных регионах страны еще пару дней назад был небольшой, но все же снег. Но верим, что в ближайшее время ситуация с погодой нормализуется у всех, и все мы вновь насладимся теплой весной. А пока что предлагаю согреваться яркими хитами нашего эфира. На очереди песни Татьяны Куртуковой, Светланы Лазаревой, Авраама Руссо и Рады Рай и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Классных песен проводим этот вечер на Радио Дача. С нами воскресенье, выходные пока что еще продолжаются, как и в целом весна. Многие дачники сейчас на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы, на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В следующие выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Сергея Трофимова, Льва Лещенко и Алены Свиридовой, Дениса Клявера и многие другие.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
7: На новой Весте, на природу вместе.
5: Только Лада, только Брайт Парк.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
10: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна». Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
15: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Пришла на календаре 3 мая, но вот если смотреть на нашу погоду, то не всегда можно четко определить, какое сейчас время года. Где-то действительно, ну прям даже жарковато местами, а вот в других регионах около 2-3 градусов тепла. И это в середине дня. У нас сейчас с вами в самом разгаре вечер воскресенья, в столице 17:50, а значит, в следующем часе нас ожидает программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Удачи ВКонтакте», а также отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Обязательно прочитаем, ну и послушаем ваши любимые хиты.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Радиодача представляет.
10: Что там у нас с крышей?
11: Отъехала!
12: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: квартиру сниму на суточно-ру.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой. Я люблю тебя до луны. А вам, Радио Дача, большое спасибо.
4: Я

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
2: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании Радио Дача. С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты. Ну а также пишите свои сообщения в нашем сообществе Радио Дача ВКонтакте или отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ирина от лица всей семьи и друзей поздравляет с днем рождения Демина Антона.

0: желает ему крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и теплом. Крепко его обнимают, целуют и дарят песню группы «Добро» в эфире «Радио Удача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. Ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, уважаемая радио «Дача». Я хочу передать привет своей доченьке, Анюточке, и зятю любимому. Зятю зовут Сергей. Желаю вам, мои дорогие детки, в такой любви пламенной, искренней, чистой, как вот была у вас до сегодняшнего дня, до конца жизни. Любите, уважайте, цените друг друга. Я рада, что у вас все хорошо. Дарю вам песню Таисии Повалий. С уважением, к радио «Удачи», Нина Семеновна.

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Привет, адресован Ольге. Она сейчас готовит ужин, моет посуду и слушает радио «Дача». Злата шлет привет своему папе Леше и своей маме Оле, а также желает им удачи и здоровья. В следующем сообщении привет любимому мужу Евгению от Светланы. Желает всем солнечного дня и хорошего настроения. Привет, поселок Озерецкий, подружки Пермяковым Евгеши и ее супругу Сергею. Отдыхали на даче, жарили пироги, шашлыки. Спасибо за проведенное время. Люблю вас от Кисляковой Екатерины. И Михаил поздравляет с днем рождения свою жену, любимую Маслову Ульяну. Желает только всего самого наилучшего. Пусть каждый день дарит положительные эмоции, здоровье никогда не подводит. Купюры из кошелька не исчезают, а только прибывают. Очень любит и дарит песню Мити Фомина в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая «Радио Дача». Меня зовут Марина Шибун. Я звоню из города Архангельск. Прошу передать песню Державина «Чужая свадьба». Всем слушателям здоровья, хорошей трудовой недели. Всех благ. Спасибо, «Радио Дача».
3: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Оля. Я звоню из Иваново. Я хочу передать привет своим родителям и своим подругам и всем друзьям. Хочу пожелать здоровья, счастья и любви. И хочу заказать песню Ани Лорак. Спасибо.

0: Срочный час.
1: Возвращаемся к сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» или отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Евгений передает привет Максиму Максимычу из СНТ «Руслан-2». «Отдыхаю сейчас, поедая шашлык». Пишет нам Ирина Витюгова, город Блохна, Нижегородской области. Поздравляет себя с днем рождения и передает привет мужу Андрею и детям Андрею и Анечке. Очень любит вас. Сергей шлет привет своей любимой жене Катюше и любимым сыновьям Олегу и Саше. И Анастасия Щелкова передает привет мужу Александру и дочерям Наталье и Дарье, с которыми возвращаются домой. Всем желают легкой наступающей недели.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Хочу передать огромный привет своему мужу Филиппу, сыночку Кирюше, другу Максу и пожелать всем отличного настроения, хорошей погоды и побольше поводов для радости. И хотелось бы послушать песню Настасьи Самбурской. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет летит мужу Сергею, который готовит уху, и сыночку Роме. Марина, город Демидов, всем шлет большой теплый привет. От всей души поздравляет Наталью с красивой датой, с днем рождения, 45 лет. Время расцвета и время, когда ты точно знаешь цену счастью и умеешь его создавать. Желает крепкого здоровья, счастья, любви. Отмечаем в СНТ «Дружба-2» эту классную дату, написала Елена. От Марины сообщение, а мы отдыхаем в классной компании депо «Раменская рулит». И с днем рождения поздравляю Жукову Светлану. Сообщение от Николая, он желает ей ярких событий, приятных сюрпризов, незабываемых минут и удивительных мгновений. Всем привет, и для именинницы песня Валерия Сюткина в эфире «Радио Дача».

0: конечно же, вы.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
3: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Константин. Хотел бы передать привет своей подруге Даше Селиверстовой. Пожелать ей отличной рабочей недели и, конечно же, успехов в танцах. Также хочу передать большой-большой привет всем слушателям «Радио Дача» и поставить песню «Ты состроишь Тополиный пух». Спасибо большое, «Радио Дача». Звезды, огоньки.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Марина передает привет своему мужу Ивану Зубову. Пусть не грустит, очень его любят. Привет своей единственной женщине Светлане. Она опять готовит борщ, значит, завтра на работу. Написал любящий муж Александр. Татьяна и Евгений Сенина из Франции сейчас проводят свой отпуск на Сардинии. Хотел сказать своим самым любимым друзьям Светлане, Дмитрию, Алексею и Елене из Москвы, что очень скучают и ждут следующего совместного отпуска вместе. Всем огромный привет, кто знает. И Мария поздравляет своего мужа Александра Калачева с 55-летием. Ты моя сила, радость, крепкого здоровья, мужской удачи, и чтобы каждый новый день приносил только хорошее. И любящая жена Мария.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Войл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Войл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Когда весна радует солнцем, салоны немецких оптик радуют солнцезащитными скидками. Успевайте на распродажу солнцезащитных очков со скидками до 50%. Модели на любой вкус, стиль и возраст, от классики до спортивных. Приходите. Салоны немецкой оптики на Ленина, 48, и салон Роденшток на 50-летие Магнитки, 63А. Телефон 41 11 14. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я с Солнечногорска и хочу заказать песню «Крестики-нолики» для своего любимого сынишки Шалимова Алексея Алексеевича. Желаю здоровья, конечно, и чтобы рос большим и сильным. А вам радио «Дача» огромное.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Елена передает огромный привет из Ярославля своему любимому мужу Дмитрию, также маме и детям. Наталья шлет привет из Оренбургской области своей семье, мужу Юрию Антипову, доченьке Леночке, сыночку Артему и Владу, а также своим друзьям Татьяне и Михаилу, которые сейчас сидят рядом. От Людмилы огромный привет своему мужу Чикову Владимиру и сыновьям Владику и Ванечке. И Иван поздравляет с днем рождения Юлию из Санкт-Петербурга, желает в этот прекрасный день только всего самого светлого, доброго, радостного. Пусть все задуманное свершится и исполнится. Для Юли песня Вани Дмитриенко в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я звоню вам с Дальнего Востока. Хочу передать привет своей сестре Ксении и пожелать хорошей рабочей недели. Ставлю для Ксюши ее любимую песню Каеметова. Хорошо, там, где есть Радио Дача.
3: Position number one. Отдыхаю, устал.

0: Амбер.
1: Удачный час.
2: И вот уже финальные сообщения. Привет, доченьки Анюточки, которая сегодня уехала в летний лагерь. Доченька, мы тебя очень сильно любим и уже скучаем. Написали мама, папа и братик Левка. Мария передает привет своему любимому мужу Денису Алферову. Спасибо ему за такие шикарные выходные. Поздравляет Строкину Анютку с прошедшим днем рождения. Желает ей крепкого здоровья. Поздравляет ее сестра. И огромный привет семье Мазур. Привет и поздравления с днем рождения. Адресовано Светлане Николаевне и Артему Игоревичу. Огромного вам счастья и крепкого здоровья. Все, к другим сообщениям мы вернемся уже завтра. Ну а сегодня на радиодаче по-прежнему ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов. Не прощаюсь, вернусь в следующем часе.
3: Дачные объявления.
4: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
1: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
4: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
1: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
4: На волнах Радиодача.
3: Реклама.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
8: Tix.

0: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: мешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель для Ави, желудок
1: поблагодарит. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Координация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Егор. Передаю всем привет из Новосибирска. Хочу поставить шпильков-каблучок «Лолита» для своей мамы, которую зовут Даша. Спасибо, то, что ты меня родила. Я очень тебе благодарен. А вам, радио «Дача», спасибо за настроение.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я звоню с Лобни. Хотела бы передать привет самому любимому дорогому мужу Попкову Александру Евгеньевичу. Желаю, чтобы он оставался таким же хорошим, милым и дорогим мужем и хорошим папой. И прошу для него поставить веселую песню в исполнении группы «Чай вдвоем». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: ничто так не помогает почувствовать атмосферу города, как его общественный транспорт. Это особенно актуально во время поездок, когда, приехав в другую страну или город, ты стремишься глубже понять и ощутить колорит нового места. Да, можно посещать рестораны, музеи, гулять по паркам, а можно спуститься в метро или сесть в местный городской автобус, маршрутку, и все. Как будто свой среди чужих. Мы также с вами следуем дальше и уже скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Ольги Бузовой, Николая Баскова и многие другие. Всем желаем удачного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Летний яркий хит Артура Пирожкова в эфире «Радиодача». В прошлом году, ну, практически все лето возглавлял наш музыкальный чарт. И сейчас нам приятно вспомнить жаркий сезон. Конечно, не всегда хватает той теплой погоды, но зато хватает приятных поводов дозвониться к нам в студию и поздравить своих близких, родных в рубрике «Удачный момент». В финале часа мы узнаем, кому адресованы теплые пожелания и любимый хит. Ну и через пару минут мы также послушаем не менее желанные песни «Елки», группа «Веселые ребята», Александра Малинина и многие другие.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супонер.
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок, чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: в Прованс и в любое другое место на земле, лишь бы не работать. В разгар рабочей недели у многих из нас возникают похожие мысли. Ну, кроме той части слушателей, кто наслаждается своим отпуском. И ленты в соцсетях по будням сложно смотреть, когда ты торопишься в офис, а там они на пляже, счастливые, загорелые. Так и напрашивается фраза из мема «А я когда поеду в Египет?». Ну, у нас пока что выходные, и мы с вами едем дальше. Уже скоро послушаем хиты Филиппа Киркорова, Ирины Круг, группы Hi-Fi и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
10: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
11: Подробности на tixfleet.rf.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Радиодача представляет.
15: Как ты чудесила кнешка!
16: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

Москва, Новгорода. Я хотел передать привет своим друзьям. Андрееву Игорю, Иванову Игорю, Мельникову Толе, Кузьмину Сереже, Котову Володе, Наташе Юле. Хотел послушать группу Филатов и Кэрос. Это все не помню я. Спасибо, радио, дальше, до свидания.

0: магнитом нас в период праздников притягивают всевозможные сувенирные лавки, магазины с подарками, конечно, маркетплейсы, потому что хочется порадовать своих близких, пусть даже небольшим, но тем не менее подарком. Приятные положительные эмоции, они бесценны, да и вообще, главное же, внимание и сам процесс. Причем в этой истории каждый получает свою долю положительных эмоций, тот, кто дарит, и тот, кто получает подарок. От нас также уже скоро музыкальный подарок в виде прекрасных песен Алекса Лима, Дмитрия Маликова, Тейси Повали в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Алекс Лим, его песня «Целый мир» в продолжении часа на радиодаче. Влюбленный мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушки. Дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть внимательным и даже подарить целый мир. А еще заявлять о своих чувствах на всю страну. И для этого в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время, мы ждем ваших звонков. И через короткую паузу слушаем хиты групп «Чили», «Ласковый май», «Полины» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Надо дарить нам такие замечательные хиты, ну и многим городам нашего вещания вполне себе весеннюю погоду. Майские праздники – это важно. Все-таки в данный период многие стараются выбраться на природу, обязательно пожарить шашлык. И, как понимаем, в дождь и ненастную погоду делать это менее приятно. Хотя, кого это останавливало? Первая часть майских выходных у нас завершается. Поработаем неделю и вернемся ко второй. И, как всегда, не забудем о нашей музыкальной поддержке. Уже скоро для вас хиты Ирины Аллегровой, сопрано Турецкого, Андрея Державина и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с города Рубцовска. Хочу передать привет Александру Астафьеву, Диме Кузнецову, Лехе Титову. И чтобы для них прозвучала песня «По ресторанам». Спасибо, радио «Дача».

хорошо. Там, где есть радиодача.

весь мир на ладони, в нашем случае весь город на экране смартфона в момент использования навигатора. И чаще всего мы с вами где-то на взлетной полосе Шереметьево. Да, хотелось бы, конечно, сейчас полететь куда-то в теплые страны, наслаждаясь отпуском, но наши маршруты все же в сторону рабочих мест, как бы ни пытался их изменить навигатор. Радует, что сейчас с нами вечер воскресенья, отдыхали 3 дня и, надеюсь, успели, даже пусть немного, а соскучиться по коллегам. Всем желаем легкой наступающей недели, ну и через короткую паузу сегодняшний вечер дополнят хиты Влада Сташевского, Ольги Бузовой, Димы Билана и не только.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как и вопрос о женской дружбе. Тоже вызывает немало споров. Ну, а также рождает прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Юрия Антонова, «Жасмин», Игоря Николаева и других любимых артистов «Радио Удача». Всем желаем легкого завершения выходных.

0: Своих, не таких, вы всегда можете порадовать в нашем эфире, передать привет, пожелать хорошего вечера, а может и вовсе у кого-то из родных день рождения. Вот со всеми приятными событиями ждем вас в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Также можно, кстати, поздравить всех слушателей с майскими праздниками. Ну и, конечно, прекрасной весной. Ну вот сколько приятных поводов дозвониться к нам в студию. Ну и через короткую паузу вам также для хорошего настроения хиты Татьяны Булановой, Аниты Цой, Николая Трубача и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, меня зовут Виктор. Хочу передать привет своей жене Галине. Я ее очень сильно люблю. Она для меня и друг, и жена, и все-все остальное, что есть в этом свете. Хочу заказать ей песню в исполнении Филиппа Киркорова. Спасибо, радио «Дача».

Виктория Дайнеко легко попадает в категорию «Летний хит». Отличное дополнение теплому сезону, или правильнее назвать его сезоном отпусков и каникул. Каждый старается именно сейчас, в майские праздники, взять отпуск, чтобы получить максимальное удовольствие от отдыха. Ну и как не напомнить, что в любой точке планеты мы всегда вас поддержим любимой музыкой. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы «Диско-дача» и «Песня года». Ну а также возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты групп «Фабрика», «Нана», «Леонида Агутина» и не только.

Фабрика в эфире «Радио Дача». Говоря о самой матрешке, обычно на фигурах изображают девушку в руссконародном костюме, сарафане и платке. Ну и, конечно, главная особенность – так называемая сюрпризность. Неизвестно, сколько еще кукол скрывается внутри, пока не разберешь матрешку до конца. Это как с нашей погодой. Неизвестно, что ждать от нее. Какие еще сюрпризы в планах на ближайшее время? Тут может стоять ясный солнечный день, а потом льет дождь, а у некоторых и вовсе снег. Мы желаем всем теплого наступающего дня. Ну и сегодняшний поздний вечер уже скоро скрасит хиты Тимы Белорусских, Таисии Повалий и многие другие.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: В мире множество цветов, но есть особенные, которые выбирают чаще остальных. А некоторым посвящают даже песни. Вот одна из таких от Тимы Белорусских в финале часа на радио «Дача». Незабудка прочно вошла в культуру и символику разных стран, где она олицетворяет память, верность и нежные чувства. Ну, кстати, и данный сезон также нередко связывают с чем-то нежным, романтичным. Любимый период многих романтиков. Всем желаем весеннего настроения, удачного начала недели. И через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Алены Апиной, Алсу, Валерии и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, мое любимое радио «Дача». Я звоню вам с Волгограда. Нам очень хочется песню в исполнении «Зимой Шакудайбердена». Спасибо, радио «Дача». Я вас очень люблю.

Мы с вами знаем, что на радиодаче всегда отличная музыка, любимые хиты объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще полезные программы и рубрики. Одна из них – гороскоп. Утром с вами узнаем, как провести завтрашний день максимально правильно, учитывая советы астрологов. Ну а через короткую паузу нас ждут хиты Александра Буйнова, Егора Крида, Славы и многие другие. Желаем всем легкой наступающей недели.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: огонь. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: В молодости есть все, кроме старых друзей.
1: Это радио «Дача».

продолжение этого часа на радиодаче песня Стаса Михайлова. Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам, без которых вам также сложно. Можно воспользоваться рубрикой «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Очередные приветы, музыкальные пожелания в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни группы «Руки вверх», «Зары», группы «Мираж» и многие другие в эфире «Радио Дача». Дождемся их.

0: Тема любви одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и самые разные случаи. А еще в период майских праздников у многих другая важная тема. Где найти самый вкусный шашлык и с кем его приготовить? Ну, думаю, сейчас в период рабочей недели все вопросы решатся, и уже к следующим выходным можно будет собираться. А пока что мы желаем всем легкого наступающего понедельника и через короткую паузу для тех, кто спать не планирует, хиты Кати Лель, Юлии Михальчик, Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова и не только. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет «Легендарная песня года».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Александр, я из Великого Новгорода. Я хочу заказать песню Сергея Куренкова «У тебя в глазах» для моей любимой жены Татьяны. Передаю привет ей и всем моим близким и родным. А вам, радио «Дача», большое спасибо. Ночь.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации. Поэтому на сайте vb.finizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

что ты супер диджей. Радио Дача.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbbanc.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.